слабость не сочти. Привязанность к почти

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Любовь не живет теперь. Ну а может быть наоборот, где-то рядом живет. Летний вальс зашуршал в

летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Теплый свет

глазах был лишь только вопрос. В темноте еле слышится шепот цветов. Вместе том, где мы все понимали без слов. И подслушивал старый двор тот нехитрый наш разговор. Вот и помним мы каждый взгляд, каждый звук до сих пор.

летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Город спит, пахнут улицы летним дождем.

подъезде дверь, где любовь не живет теперь. Но, может быть, наоборот, где-то рядом живет любовь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью выполнены 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министра Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил,

0: что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в Госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в e-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций, а также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающие достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи.
1: Про погоду.
0: Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака, во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
2: Доброе утро, здравствуйте всем. Пятница наступила, 10 июля уже, а завтра выходные. 11 суббота, 12 воскресенье. Вы знаете, ну, как мне кажется, одни из самых ярких выходных в июле. Где-то я прочитал вчера в интернете, в рекламе какого-то мероприятия. Если лето – это маленькая жизнь, то июль – что-то такое, что-то типа самый кайфовый месяц этой жизни. Ну да, в общем, июль на дворе. Я вас с этим поздравляю. То погода буквально становится на 5 минут приличной, то вновь портится. Ну, как-то, в общем-то, честно говоря, немножко огорчает. Это, знаете, как человек, которому верил, а потом с каждым разом все меньше и меньше. Он тебя подвел один раз, второй, третий, где-то соврал, где-то, значит, безответственно поступил и так далее и тому подобное. И ты уже, как сказать, разочаровываешься. Вот примерно так же я в латвийской погоде. Тем не менее, день сбора черники сегодня. Такой праздник. День коктейля пина-колада, тоже хороший праздник. День пикника с плюшевым мишкой, день полета на зонтике, день Николы Теслы, день котенка, день рождения футбольного свистка. Вот, значит, как говорил Сергей Зверев, стилист, про свисток, что это то, что за губы накачанный свисток, да, вот. Не знаю, может быть, сегодня тоже, так сказать, к этому празднику стоит людям с накачанными губами присоединиться, со свистками. Но сейчас, по-моему, это уже не совсем актуально. Наверное, уже все, кто хотел, сдули, да? Вот. И уже, в общем-то, живут согласно трендам 2026 года. Еще один праздник. Самсон Сеногной, о котором более подробно расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Всем здравствуйте, я Кирилл Низовцев. Ближайшие три часа буду вместе с вами на Авторадио Латвии. Мы готовы начинать, друзья мои? Вперед, поехали! Поехали!
1: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры ЦСДД, дирекции безопасности дорожного движения. Чтобы продлить или заменить водительское удостоверение, это можно будет сделать онлайн. Минсообщение подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления получения водительских прав. Планируется, что со 2 января 2027 года оформит новое удостоверение водительское, можно будет с помощью электронных услуг ЦСДД, если данные уже внесены в госреестр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничества, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасности. Идентификация через единую систему аутентификации. Кроме того, будет проверяться, выполнены ли необходимые условия, например, пройден ли медицинский осмотр, исполнено ли административное обязательство. Дистанционная услуга будет доступна тем водителям, чьи фотографии, изображения, подписи, хранящиеся в регистре, были сделаны не более 5 лет назад. Это необходимо для того, чтобы в новом удостоверении использовались актуальные данные. Получить новое удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на адрес, через ПАКОМАТ или лично в клиентском центре ЦСДД. То есть все-таки прийти кому-то туда придется, но тем, кто скучает, кто сидит дома, значит, и хочет пообщаться, например, со специалистами службы дорожного движения. Минсообщение отмечает, что такое решение позволит сэкономить время расхода на дорогу людям, которые живут или работают далеко от центров ЦСДД. Значит, и ранее сообщали, что ЦСДД вводит новый порядок организации техосмотра, который затронет каждого автовладельца в Латвии. Сейчас откроем новость. Да, есть такая новость. Ну что, повторить, что ли, а? Значит, цель — установить четкие единые требования к лицам, осуществляющим проверку технического состояния транспортных средств в рамках техосмотра. Значит, документ опубликован и передан на общественное обсуждение до 5 июня, чтобы жители могли высказать свое мнение и предложение до принятия решения. Так я и не понял, принято решение или нет. Значит, новое регулирование предусматривает снижение административной нагрузки за счет установления четких, прозрачных требований к аккредитации. Это будет способствовать конкуренции на рынке услуг контроля, улучшить доступность качества услуг, создаст новые возможности для предприятий, бла-бла-бла-бла-бла. Значит, техконтроль транспортных средств могут проводить аккредитованные лица, выбранные в соответствии с процедурой госзакупок. Это означает, что на рынок смогут выйти новые участники, чтобы способствовать здоровой конкуренции и развитию качества услуг. Для владельцев обеспечить это более широкий выбор, при этом сохранить суверенность в объективности и качестве услуг, поскольку требования к аккредитации будут едиными и строгими. Значит, одновременно предусмотрена возможность расширения функций, например, проведение дополнительных проверок специализированного транспорта или транспортных средств после ДТП. Значит, также предусмотрено, что станции техосмотра должны будут обеспечивать полный спектр услуг, включая проверки после переоборудования, значит, и проверки, необходимые для сертификации в сфере грузоперевозок. Каждый поставщик услуг должен создать внутренний порядок рассмотрения жалоб, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, в общем, люди, конечно, тут в комментарии интересные пишут туфта. Ну, вообще люди, конечно, классные. Вот кто-нибудь, что-нибудь, какую-нибудь гадость да выпалит, нет, чтобы сказать, давай, спасибо, как здорово. Нет, надо обязательно сказать какую-то гадость. Ну, а что касается ЦСДД, недавно читал про то, что люди, значит, не могут там сдать экзамены, получить права, поменять права, допустим, российские на латвийские, значит, там неправильно где-то едут, нарушают что-то там, значит, в жилых зонах спешат или не видят пешеходов, и т.д. и т.п. и прочее. Значит, пересдают и пишут, что задача завали, значит, надо, чтобы сдавали третий раз, пятый, десятый. Вот, я скажу, вспоминаю свое, так сказать, приключение. Ну, достаточно милое было приключение, кстати. Не готовился, честно. Вот, ну, пару роликов, видео посмотрел в интернете. Значит, сел, мне попался очень хороший инструктор, замечательный просто человек. Вот. Сдал с первого раза, я ему пожал руку, сказал спасибо большое за то, что вы есть на этом свете, что вы попались видно мне. Ну, в общем, вот такие вот приятные впечатления, эмоции. Все было честно, друзья мои, честно. Я продолжаю. Вот такие новости для вас. Программа идет вперед.
0: Из последних новостей.

0: Messenger.
1: Реклама.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Дизель шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».
6: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейк-хаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня, Овны. Вас может посетить интересная мысль, поэтому сразу запишите ее, чтобы не забыть. Даже если сразу она покажется вам глупой, все равно следуйте рекомендациям. Позже вы поймете, для чего это вам нужно. Тельцы. Этот день пройдет для вас абсолютно спокойно. Вы можете заниматься любимыми делами, творчеством, погулять с друзьями или устроить посиделки с родными. Близнецы, все ставки будут сделаны исключительно на вашу коммуникацию. Больше общайтесь с людьми, находите новые темы для разговоров, увлеките окружающих чем-то. Раки, в этот день вам захочется проявить заботу по отношению к близким людям. Что ж, это очень хорошо. Астрологи советуют вам подготовить сюрприз для своих родных, чтобы поднять им настроение. Львы, день будет благоприятным для новых начинаний. Возможно, у вас есть какие-то идеи, озвучьте их начальству. Есть шанс, что оно обратит внимание на вас и ваше предложение. Девы, вам нужно организовать свой день так, чтобы вы все успели сделать. Расставьте приоритеты и беритесь только за самое важное. Все остальное может подождать. Весы, стоит найти баланс между работой и личной жизнью. Скорее всего, ваша вторая половинка не чувствует себя нужной и любимой. Исправьте ситуацию. Скорпионы, этот день принесет вам новые вызовы, с которыми вам придется справляться в одиночку. Полагайтесь только на себя и свою интуицию. Никому нельзя слепо доверять. Стрельцы, вам захочется отправиться на встречу приключениям. Берите в охапку своих друзей или близких и мчите покорять этот мир. У вас все получится, только верьте в себя. Козероги, на вас могут свалиться новые задачи, поэтому есть риск, что вам придется задержаться. Однако астрологи говорят, что все ваши усилия будут вознаграждены. Водолеи, очень важно, чтобы сегодня вы находились в окружении чутких людей. Возможно, вы узнаете какую-то печальную новость, поэтому вам понадобится поддержка. И, наконец, рыбы. Посвятите день отдыху и релаксу. Сходите на массаж, в спа-салон, сделайте обертывание. Все это позитивно скажется и на вашем теле, и на душе. Ну вот, собственно, и весь звездный прогноз. Последний, кстати, на этой неделе.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Реклама.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: время.
1: Сегодня немного женская тема, хотя мальчишки иногда тоже этим балуются. Значит, история лака для ногтей будет рассказана в ближайшие несколько минут. Нечто вроде лака изготавливали еще во времена этрусской цивилизации в 9-8 веках до нашей эры. В разное время древние цивилизации использовали для создания лака различные природные материалы. Древние египтяне, например, делали его из природных смол, например, янтаря, а в Китае из сока лакового дерева еще во 2-м тысячелетии до нашей эры. В 8-м веке лаки изготавливали на основе различных растительных масел орехового, льняного, конопляного. Рассказывая об истории создания лака для ногтей, нельзя не упомянуть об эпохе китайской династии Мин. Длинные ногти входят в моду именно в этот период. Они являлись свидетельством того, что человек с таким маникюром принадлежит к высшему обществу. Женщины отращивали ногти до 25 сантиметров в длину. Ничего себе! Вы только представьте, сколько это. Это доказывало, что им не приходится заниматься ручным трудом. Длинные ногти носили и мужчины, вот и про мальчишек вспомнили. Считалось, что такой маникюр охраняет их от зла, а также свидетельствует о мудрости и мужественности. Естественно, что длинные ногти покрывали лаком. Сначала было принято окрашивать их в золотой или серебряный цвет. Несколько позже эти цвета вытеснили черный и красный. Именно в эпоху династии Мин появились первые накладные ногти. И в ходе археологических раскопок были найдены наконечники, изготовленные из драгоценных металлов. А для ногтей лак в сегодняшнем понимании появился значительно позже, лишь в начале 20 века. Изобретателем лака считается предприниматель Чарльз Ревсон, будучи канадцем. По происхождению он еще в детстве эмигрировал в США, где основал знаменитую компанию Revlon. В 30-х годах 20 века Ревсон создал первый лак для ногтей, который не смывался водой. Дебютная коллекция таких цветных лаков вышла в свет в 1933-м. Именно он произвел революцию в маникюрном искусстве. До этого времени производились только прозрачные лаки, которые использовались для полировки ногтей. Вот такая интересная, значит, информация про исторические события. Я надеюсь, что вам она пришлась по душе.
0: То время.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Салет Цинтари. Билеты в Билешу Сервис.
1: Внимание, Латвия! Магазин Цита Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: из последних новостей.
1: Ну, давайте вот такую легкую новость, хотя, как сказать, легкая она или нет, да, на первый взгляд только легкая. Значит, опрос работника, проведенный компанией CVLWeb, свидетельствует о том, что опасения потерять работу в Латвии достаточно широко распространены. 29% работников признали, что боятся лишиться своей работы. Самый высокий уровень неуверенности наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% работников заявили, что не уверены в стабильности своей должности на нынешнем месте работы. Относительно высокий уровень тревожности зафиксирован в сфере информационных технологий. 38% опасаются возможной потери работы, что значительно превышает средний показатель по стране. Неуверенность также испытывают специалисты по управлению персоналом, 37%. Работники сферы общественного питания и гостеприимства, 34%. Значит, госсектор. 30% сотрудников гос и муниципальных учреждений сообщили, что боятся потерять работу. Исторически работа в госсекторе считалась стабильной и надежной, однако результаты опроса говорят о том, что и в Латвии это представление начинает меняться. Значит, аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг, 29%, и столько же 29% в сфере здравоохранения и социальной сфере. Опасения нередко связаны с конкретными сигналами внутри организации. Почти четверть работников, 24%, не уверены в финансовой устойчивости своей компании. 23% знают коллег, недавно потерявших работу. 22% сообщили, что работодатель начал принимать меры по сокращению расходов. А у 18% тревогу вызывают реорганизации и другие существенные изменения в компании. Ну, что я хочу сказать по этому поводу? Естественно, очень простой ответ. Ничто не вечно под луной. Вы знаете, вот да, значит, и знаете, вот стабильности вообще в жизни не бывает. Понимаете, у вас может распасться семья, значит, вы можете потерять работу. Если вы занимаетесь бизнесом, бизнес может идти 25,5 лет, а на 26-й год, значит, резко все посыпется ввиду изменений каких-то обстоятельств вокруг. Ну и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Надо быть, знаете, таким гибким, уметь подстраиваться. И, в общем, говорят, конечно, в первую очередь нужно иметь такой вот, значит, как сказать, да, пассивный доход, да, пассивный. Это когда ты, не знаю, имеешь 10 квартир, сдаешь их и получаешь деньги. Хотя, вы знаете, тоже бывает, что квартиры-то плохо сдаются, а ты за них все равно платишь, и налоги, и квартплату, и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Поэтому тут, в общем-то, никто не застрахован. Вот, в общем, такая жизнь. Поэтому я, вы знаете, вот все-таки считаю, что когда что-то плохо происходит у вас в плане финансов, нужно думать о том, что есть люди, у которых, вот, допустим, было все хорошо, а потом вообще раз, и я не знаю, что-нибудь такое трагичное с ними произошло, и все, и больше нет. Я знаю очень много таких случаев. Вот человек прям был в шоколаде, прям вот прям деньги падали с неба, понимаете? И все, и вот сгорел буквально вот там, не знаю, за какое-то небольшое количество времени, или еще что-то случилось. Я считаю, друзья мои, что надо довольствоваться малым и благодарить судьбу, благодарить Бога за то, что у вас это есть, потому что дальше может быть еще хуже. Радуйтесь тому, что имеете. Ну, конечно, естественно, делайте что-то для того, чтобы, значит, работать, продвигаться, как бы развиваться. И обязательно, я думаю, что на вашей стороне будет что-то хорошее, как говорится, правда будет на вашей стороне. Потому что, ну, невозможно так. Я считаю, что должно быть что-то хорошее, когда человек для этого какие-то попытки предпринимает. Впустую, но это вряд ли возможно. Конечно, бывает такое, что впустую, но, может быть, не с первого раза, со второго, с третьего, с четвертого, с пятого обязательно все наладится. Вот как мантру это повторяйте. Ну, пусть немножко как-то так вот я странно наговорил, может быть, много, может быть, невнятно, да, нечетко, но мысль моя, надеюсь, вам ясна. Друзья мои, мы продолжаем вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Международное агентство Fitch ухудшило прогнозы для Air Baltic и заявило о финансовых трудностях авиакомпании. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительной внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям.

0: На требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах.
1: Про погоду.
0: Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака, во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
2: Здравствуйте вам. Второй час проекта «Доброе утро» начинается. У микрофона Кирилл Низовцев. 10 июля, пятница, на календаре. Самсон Синагной, так называется праздник, который отмечается сегодня. Это время сенокоса. От количества заготовленного сена зависит, как переживет зиму домашний скот. Поэтому весь день люди проводят в поле. Взрослые косят траву, дети раскладывают ее на земле, чтобы она быстрее высохла. Люди молятся святому Самсону. Они просят его, чтобы день прошел без дождя, который затрудняет или делает невозможным покос. В некоторых регионах в этот народный праздник хозяева лошади приводит к церкви животных и просит батюшку окропить животных святой водой. Таким образом, они защищают коней от дурного глаза и поисков, так сказать, нечистой силы. Вернее, происков нечистой силы. Вот такие приметы, друзья. Если на конском щавеле видны капли сока, то в течение 3 дней пойдет дождь. Если вьюнок закрыл лепестки, к скорому ненастью. Вот, давайте что-нибудь хорошее, а? Что-то все к ненастью, к ненастью, к ненастью, к ненастью. Значит, если скошена трава зеленая, к хорошему урожаю гречихи, а почерневших к урожаю прозы. Ну, неважно уж, какая трава. Главное, чтобы урожай уж какой-нибудь был. Говорят, земляника пошла и черника пошла. Уже продают люди чернику. Ну, в общем, наверное, стоит обратиться уже мне лично к лесам, к юрмальским, податься в леса и пособирать немножко. Как мне это одно время нравилось, много лет назад, когда я только стал появляться в этом прекрасном городе. Собирали чернику всей семьей и, в общем-то, ее потом ели. Было классно, было классно. Вот, наверное, хочется вернуть, может быть, эти времена. Ну, вернее, как, по-новому немножко, да, сделать в 2026 году. Надо обязательно собрать чернику, это 100%. До 10 утра буду вместе с вами, я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. Всем доброе утро. Поехали.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Вас может посетить интересная мысль, поэтому сразу запишите ее, чтобы не забыть. Даже если сразу она покажется вам глупой, все равно следуйте рекомендациям. Позже вы поймете, для чего это вам нужно. Тельцы. Этот день пройдет для вас абсолютно спокойно. Вы можете заниматься любимыми делами, творчеством, погулять с друзьями или устроить посиделки с родными. Близнецы. Все ставки будут сделаны исключительно на вашу коммуникацию. Больше общайтесь с людьми, находите новые темы для разговоров, увлеките окружающих чем-то. Раки. В этот день вам захочется проявить заботу по отношению к близким людям. Что ж, это очень хорошо. Астрологи советуют вам подготовить сюрприз для своих родных, чтобы поднять им настроение. Львы. День будет благоприятным для новых начинаний. Возможно, у вас есть какие-то идеи, озвучьте их начальству. Есть шанс, что оно обратит внимание на вас и ваше предложение. Девы. Вам нужно организовать свой день так, чтобы вы все успели сделать. Расставьте приоритеты и беритесь только за самое важное. Все остальное может подождать. Весы. Стоит найти баланс между работой и личной жизнью. Скорее всего, ваша вторая половинка не чувствует себя нужной и любимой. Исправьте ситуацию. Скорпионы. Этот день принесет вам новые вызовы, с которыми вам придется справляться в одиночку. Полагайтесь только на себя и свою интуицию. Никому нельзя слепо доверять. Стрельцы. Вам захочется отправиться на встречу приключениям, берите в охапку своих друзей или близких и мчите покорять этот мир. У вас все получится, только верьте в себя. Козероги, на вас могут свалиться новые задачи, поэтому есть риск, что вам придется задержаться. Однако астрологи говорят, что все ваши усилия будут вознаграждены. Водолеи, очень важно, чтобы сегодня вы находились в окружении чутких людей. Возможно, вы узнаете какую-то печальную новость, поэтому вам понадобится поддержка. И, наконец, рыбы. Посвятите день отдыху и релаксу. Сходите на массаж, в спа-салон, сделайте обертывание. Все это позитивно скажется и на вашем теле, и на душе. Ну вот, собственно, и весь звездный прогноз. Последний, кстати, на этой неделе.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: ЦСДД собирается ввести новый порядок замены водительских удостоверений, но не прямо сейчас, а с нового года. Продлить водительское удостоверение или получить новое можно будет онлайн. Дистанционная услуга будет доступна тем водителям, чьи данные уже находятся в госрегистре, при этом фотография и подпись были сделаны не более 5 лет назад. В Минсообщении считают, что это сэкономит время и расходы на дорогу людям, которые живут или работают далеко от клиентских центров ЦСДД. Ну что ж, что-то хорошее в нашей жизни происходит, друзья. Остается дождаться, когда эти изменения вступят в силу. Однако продолжим. Пятница, 10 июля. Трафик приближается к 3 баллам, но это общая оценка. Дороги сейчас загружены на 28%. Заторов немного, практически нигде они не превышают 10 минут. Тем не менее, можно задержаться на Карля Ульманя Гатвы перед улицей Лепаяс в направлении центра, на Густава Земгала Гатвы перед Брибас со стороны Восточной магистрали, на Луба нас перед Сахарова по направлению к мосту Славу, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. В общем и целом обстановка благоприятная, даже комфортная. Оставайтесь внимательными, ничего не нарушайте. Что по погоде? Сегодня преимущественно солнечно, существенных осадков не ожидается и до 22 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю легкой пятницы и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк «Зрига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».

0: из последних новостей.
1: Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры ЦСДД, дирекции безопасности дорожного движения. Чтобы продлить или заменить водительское удостоверение, это можно будет сделать онлайн. Минсообщение подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления получения водительских прав. Планируется, что со 2 января 2027 года оформит новое удостоверение водительское можно будет с помощью электронных услуг ЦСДД, если данные уже внесены в госреестр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничества, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасности. Идентификация через единую систему аутентификации. Кроме того, будет проверяться, выполнены ли необходимые условия, например, пройден ли медицинский осмотр, исполнено ли административное обязательство. Дистанционная услуга будет доступна тем водителям, чьи фотографии, изображения, подписи, хранящиеся в регистре, были сделаны не более 5 лет назад. Это необходимо для того, чтобы в новом удостоверении использовались актуальные данные. Получить новое удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на адрес, через ПАКОМАТ или лично в клиентском центре ЦСДД. То есть все-таки прийти кому-то туда придется. Но тем, кто скучает, кто сидит дома, значит, и хочет пообщаться. Например, со специалистами службы дорожного движения. Минсообщение отмечает, что такое решение позволит сэкономить время расхода на дорогу людям, которые живут или работают далеко от центров ЦСДД. Значит, и ранее сообщали, что ЦСДД будет новый порядок организации техосмотра, который затронет каждого автовладельца в Латвии. Сейчас откроем новость. Да, есть такая новость. Ну что, повторить, что ли, а? Значит, цель — установить четкие единые требования к лицам, осуществляющим проверку технического состояния транспортных средств в рамках техосмотра. Значит, документ опубликован и передан на общественное обсуждение до 5 июня, чтобы жители могли высказать свое мнение и предложение до принятия решения. Так я и не понял, принято решение или нет. Значит, новое регулирование предусматривает снижение административной нагрузки за счет установления четких прозрачных требований к аккредитации. Это будет способствовать конкуренции на рынке услуг контроля, улучшить доступность качества услуг, создаст новые возможности для предприятий, бла-бла-бла-бла-бла. Значит, техконтроль транспортных средств могут проводить аккредитованные лица, выбранные в соответствии с процедурой госзакупок. Это означает, что на рынок смогут выйти новые участники, чтобы способствовать здоровой конкуренции и развитию качества услуг. А для владельцев обеспечить это более широкий выбор, при этом сохранить суверенность в объективности и качестве услуг, поскольку требования к аккредитации будут едиными и строгими. Значит, одновременно предусмотрено возможность расширения функций, например, проведение дополнительных проверок специализированного транспорта или транспортных средств после ДТП. Значит, также предусмотрено, что станции техосмотра должны будут обеспечивать полный спектр услуг, включая проверки после переоборудования, значит, и проверки, необходимые для сертификации в сфере грузоперевозок. Каждый поставщик услуг должен создать внутренний порядок рассмотрения жалоб, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, в общем, люди, конечно, тут в комментарии интересные пишут туфта. Ну, вообще люди, конечно, классные. Вот кто-нибудь, что-нибудь, какую-нибудь гадость да выпалить, нет, чтобы сказать: давай, спасибо, как здорово. Нет, надо обязательно сказать какую-то гадость. Ну, а что касается ЦСДД, недавно читал про то, что люди, значит, не могут там сдать экзамены, получить права, поменять права, допустим, российские, латвийские, значит, там неправильно где-то едут, нарушают что-то там, значит, в жилых зонах спешат или не видят пешеходов, и т.д. и т.п. и прочее. Значит, пересдают и пишут, что задача завали, значит, надо, чтобы сдавали третий раз, пятый, десятый. Вот, я скажу, вспоминаю свое, так сказать, приключение. Ну, достаточно милое было приключение, кстати. Не готовился, честно. Вот, ну, пару роликов, видео посмотрел в интернете. Значит, сел, мне попался очень хороший инструктор, замечательный просто человек. Вот. Сдал с первого раза. Я ему пожал руку, сказал: спасибо большое за то, что вы есть на этом свете, что вы попались видно мне. Ну, в общем, вот такие вот приятные впечатления, эмоции. Все было честно, друзья мои, честно. Я продолжаю. Вот такие новости для вас. Программа идет вперед.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Реклама. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: последних новостей.
1: Ну, давайте вот такую легкую новость, хотя, как сказать, легкая она или нет, да, на первый взгляд только легкая. Значит, опрос работников, проведенный компанией CVLVM, свидетельствует о том, что опасения потерять работу в Латвии достаточно широко распространены. 29% работников признали, что боятся лишиться своей работы. Самый высокий уровень неуверенности наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% работников заявили, что не уверены в стабильности своей должности на нынешнем месте работы. Относительно высокий уровень тревожности зафиксирован в сфере информационных технологий. 38% опасаются возможной потери работы, что значительно превышает средний показатель по стране. Неуверенность также испытывают специалисты по управлению персоналом. 37%. Работники сферы общественного питания и гостеприимства. 34%. Значит, госсектор. 30% сотрудников гос и муниципальных учреждений сообщили, что боятся потерять работу. Исторически работа в госсекторе считалась стабильной и надежной. Однако результаты опроса говорят о том, что и в Латвии это представление начинает меняться. Значит, аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг. 29%. И столько же 29% в сфере здравоохранения и социальной сфере. Опасения нередко связаны с конкретными сигналами внутри организации. Почти четверть работников, 24%, не уверены в финансовой устойчивости своей компании. 23% знают коллег, недавно потерявших работу. 22% сообщили, что работодатель начал принимать меры по сокращению расходов. А у 18% тревогу вызывают реорганизации, другие существенные изменения в компании. Ну, что я хочу сказать по этому поводу? Естественно, очень простой ответ. Ничто не вечно под луной. Вы знаете, вот, да, значит, и, знаете, вот стабильности вообще в жизни не бывает. Понимаете, у вас может распасться семья, значит, вы можете потерять работу. Если вы занимаетесь бизнесом, бизнес может идти 25 с половиной лет, а на 26-й год, значит, резко все посыпется ввиду изменения каких-то обстоятельств вокруг. Ну, и т.д., и т.п., и прочее, прочее. Надо быть, знаете, таким гибким, уметь подстраиваться. И, в общем, говорят, конечно, в первую очередь нужно иметь такой вот, значит, как сказать, да, пассивный доход, да, пассивный. Это когда ты, не знаю, имеешь 10 квартир, сдаешь их и получаешь деньги. Хотя, вы знаете, тоже бывает, что квартиры-то плохо сдаются, а ты за них все равно платишь и налоги, и квартплату, и т.д., и т.п., и прочее, прочее. Поэтому тут, в общем-то, никто не застрахован. Вот, в общем, такая жизнь. Поэтому я, вы знаете, вот все-таки считаю, что когда что-то плохо происходит у вас в плане финансов, нужно думать о том, что есть люди, у которых, вот, допустим, было все хорошо, а потом вообще раз, и, я не знаю, что-нибудь такое трагичное с ними произошло, и все, их больше нет. Я знаю очень много таких случаев. Вот человек прям был в шоколаде, прям вот прям деньги падали с неба, понимаете? И все, и вот сгорел буквально, вот там, не знаю, за какое-то небольшое количество времени, или еще что-то случилось. Я считаю, друзья мои, что надо довольствоваться малым и благодарить судьбу, благодарить Бога за то, что у вас это есть, потому что дальше может быть еще хуже. Радуйтесь тому, что имеете. Ну, конечно, естественно, делайте что-то для того, чтобы, значит, работать, продвигаться, как бы развиваться. И обязательно, я думаю, что на вашей стороне будет что-то хорошее, как говорится, правда будет на вашей стороне. Потому что, ну, невозможно так. Я считаю, что должно быть что-то хорошее, когда человек для этого какие-то попытки предпринимает. Впустую, но это вряд ли возможно. Конечно, бывает такое, что впустую, но, может быть, не с первого раза, со второго, с третьего, с четвертого, с пятого обязательно все наладится. Вот как мантру это повторяйте. Ну, пусть немножко как-то так вот я странно наговорил, может быть, много, может быть, невнятно, да, нечетко, но мысль моя, надеюсь, вам ясна. Друзья мои, мы продолжаем вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: На календаре 10 июля, пятница. Новый день набирает обороты. На дорогах латвийской столицы пока все легко и приятно. А тройка на мониторе – это наш сегодняшний утренний максимум. Дороги загружены на 31%, и то лишь благодаря некоторым местам, где собрались пробки. В частности, на Карля Ульманя Гатва перед Лепе в сторону центра. А самое существенное затруднение наблюдается на участке улицы Лубанас перед Илукстес в направлении моста Славу. А в остальном лишь кое-где имеются локальные заторы, не превышающие 5 минут. Ну что ж, если с трафиком сейчас все хорошо, что будет вечером, это отдельная песня. Днем ждем достаточно активное движение на уровне 3-4 баллов. Сводка госполиции за вчерашний четверг показала, что аварийность в городе по-прежнему держится на высоком уровне. 83 ДТП по Риге и столичному региону. Пострадали 9 человек, 1 погиб. Более подробно о сводке мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Хорошего всем дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Предложение в аптеках. Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене –

0: то время.
1: Сегодня немного женская тема, хотя мальчишки иногда тоже этим балуются. Значит, история лака для ногтей будет рассказана в ближайшие несколько минут. Нечто вроде лака изготавливали еще во времена этрусской цивилизации в 9-8 веках до нашей эры. В разное время древние цивилизации использовали для создания лака различные природные материалы. Древние египтяне, например, делали его из природных смол, например, янтаря, а в Китае из сока лакового дерева еще во 2-м тысячелетии до нашей эры. В 8 веке лаки изготавливали на основе различных растительных масел, орехового, льняного, конопляного. Рассказывая об истории создания лака для ногтей, нельзя не упомянуть об эпохе китайской династии Мин. Длинные ногти входят в моду именно в этот период. Они являлись свидетельством того, что человек с таким маникюром принадлежит к высшему обществу. Женщины отращивали ногти до 25 сантиметров в длину. Ничего себе! Вы только представьте, сколько это. Это доказывало, что им не приходится заниматься ручным трудом. Длинные ногти носили и мужчины, вот и про мальчишек вспомнили. Считалось, что такой маникюр охраняет их от зла, а также свидетельствует о мудрости и мужественности. Естественно, что длинные ногти покрывали лаком. Сначала было принято окрашивать их в золотой или серебряный цвет. Несколько позже эти цвета вытеснили черный и красный. Именно в эпоху династии Мин появились первые накладные ногти. И в ходе археологических раскопок были найдены наконечники, изготовленные из драгоценных металлов. А для ногтей лак в сегодняшнем понимании появился значительно позже, лишь в начале 20 века. Изобретателем лака считается предприниматель Чарльз Ревсон, будучи канадцем. По происхождению он еще в детстве эмигрировал в США, где основал знаменитую компанию Revlon. В 30-х годах 20 века Ревсон создал первый лак для ногтей, который не смывался водой. Дебютная коллекция таких цветных лаков вышла в свет в 1933-м. Именно он произвел революцию в маникюрном искусстве. До этого времени производились только прозрачные лаки, которые использовались для полировки ногтей. Вот такая интересная информация про исторические события. Я надеюсь, что вам она пришлась по душе.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. На саммите НАТО Латвия получила подтверждение от партнеров о важности обязательств по коллективной обороне. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетом для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север».
0: Про Ригу.
2: Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих

0: существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского тепла острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города.
1: Про погоду.
0: Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
2: Друзья, третий час «Доброе утро», и он же последний, кстати. До 10 утра будем вместе, и сегодня поздравляем с днем рождения всех вас, каждого, кто родился в этот день. Сегодня, вы знаете, список известнейших людей просто грандиозный, как мне кажется. Ну, давайте по очереди это. И Юрий Стоянов, это Илья Олейников, которые родились, как вы, может быть, знаете, в один день с разницей в 10 лет. Юрий Стоянов, как говорится, дай бог здоровья. Татьяна Веденеева, прекрасная телеведущая из советской эпохи, тоже сегодня отмечает свой праздник. Лев Кассиль родился в этот день, писатель-прозаик, а также певец Сергей Лемишев, также один из самых популярных американских актеров эпохи немого кино Джон Гилберт, это и немецкий художник Отто Фрейндлих, это и Джорджо де Кирико, итальянский художник, это и Марсель Пруст, знаменитый писатель и изобретатель Никола Тесла, день которого сегодня также отмечается, мы уже об этом говорили, и Камиль Писсаро, французский живописец, импрессионист, это и английский писатель Фредерик Мариет, это и Петр Багратион, русский военный деятель. И, наконец, французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма Жан Кальвин. Значит, 1509 год рождения. Господи, как давно это было. Ну, в общем, вы все поняли. Вы родились среди топовых просто каких-то людей из разных сфер. Очень много художников. В общем, как бы лето, июль тоже очень творческий месяц. Моя мама, кстати, родилась 27 июля. И, в общем-то, как я считал, хотя она с математическим складом ума, вот, она очень была, в общем-то, склонна к искусству и тоже к ведению программ, концертов и к чтению стихов. В общем, и в математике хорошо разбиралась, и вот в этом. Вот как это возможно, сложно сказать, но тем не менее это было. Родилась в июле. Я родился в январе, тоже считаю январь творческим месяцем. Поэтому всем творческим людям большой привет, друзья мои. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев, Авторадио Латвия. Продолжаем.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры ЦСДД, дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Минсообщение подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января 2027 года оформить новое удостоверение водительское можно будет с помощью электронных услуг ЦСДД, если данные уже внесены в госреестр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничества, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасности. Идентификация через единую систему аутентификации. Кроме того, будет проверяться, выполнены ли необходимые условия, например, пройден ли медицинский осмотр, исполнено ли административное обязательство. Дистанционная услуга будет доступна тем водителям, чьи фотографии, изображения, подписи, хранящиеся в регистре, были сделаны не более 5 лет назад. Это необходимо для того, чтобы в новом удостоверении использовались актуальные данные. Получить новое удостоверение можно будет несколькими способами. По почте на адрес, через покомат или лично в клиентском центре ЦСДД. То есть все-таки прийти кому-то туда придется. Но тем, кто скучает, кто сидит дома, значит, и хочет пообщаться. Например, со специалистами службы дорожного движения. Минсообщение отмечает, что такое решение позволит сэкономить время расхода на дорогу людям, которые живут или работают далеко от центров ЦСДД. Значит, и ранее сообщали, что ЦСДД будет новый порядок организации техосмотра, который затронет каждого автовладельца в Латвии. Сейчас откроем новость. Да, есть такая новость. Ну что, повторить, что ли, а? Значит, цель установить четкие единые требования к лицам, осуществляющим проверку технического состояния транспортных средств в рамках техосмотра. Значит, документ опубликован и передан на общественное обсуждение до 5 июня, чтобы жители могли высказать свое мнение и предложение до принятия решения. Так я и не понял, принято решение или нет. Значит, новое регулирование предусматривает снижение административной нагрузки за счет установления четких прозрачных требований к аккредитации. Это будет способствовать конкуренции на рынке услуг контроля, улучшит доступность качества услуг, создаст новые возможности для предприятий, бла-бла-бла-бла-бла. Значит, техконтроль транспортных средств могут проводить аккредитованные лица, выбранные в соответствии с процедурой госзакупок. Это означает, что на рынок смогут выйти новые участники, чтобы способствовать здоровой конкуренции и развитию качества услуг. Для владельцев обеспечить это более широкий выбор, при этом сохранить уверенность в объективности и качестве услуг, поскольку требования к аккредитации будут едиными и строгими. Значит, одновременно предусмотрена возможность расширения функций, например, проведение дополнительных проверок специализированного транспорта или транспортных средств после ДТП. Значит, также предусмотрено, что станции техосмотра должны будут обеспечивать полный спектр услуг, включая проверки после переоборудования, значит, и проверки, необходимые для сертификации в сфере грузоперевозок. Каждый поставщик услуг должен создать внутренний порядок, рассмотрение жалоб, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, в общем, люди, конечно, тут в комментарии интересные пишут туфта. Ну, вообще люди, конечно, классные. Вот кто-нибудь, что-нибудь, какую-нибудь гадость да выпалит, нет, чтобы сказать, да, спасибо, как здорово. Нет, надо обязательно сказать какую-то гадость. Ну, а что касается ЦСДД, недавно читал про то, что люди, значит, не могут там сдать экзамены, получить права, поменять права, допустим, российские на латвийские, значит, там неправильно где-то едут, нарушают что-то там, значит, в жилых зонах спешат или не видят пешеходов, и т.д. и т.п. и прочее. Значит, пересдают и пишут, что задача завали, значит, надо, чтобы сдавали третий раз, пятый, десятый. Вот я скажу, вспоминаю свое, так сказать, приключение. Ну, достаточно милое было приключение, кстати. Не готовился, честно. Вот, ну, пару роликов видео посмотрел в интернете. Значит, сел, мне попался очень хороший инструктор, замечательный просто человек. Вот. Сдал с первого раза. Я ему пожал руку, сказал спасибо большое за то, что вы есть на этом свете, что вы попали себе видно мне. Ну, в общем, вот такие вот приятные впечатления, эмоции. Все было честно, друзья мои, честно. Я продолжаю. Вот такие новости для вас. Программа идет вперед.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Вас может посетить интересная мысль, поэтому сразу запишите ее, чтобы не забыть. Даже если сразу она покажется вам глупой, все равно следуйте рекомендациям. Позже вы поймете, для чего это вам нужно. Тельцы. Этот день пройдет для вас абсолютно спокойно. Вы можете заниматься любимыми делами, творчеством, погулять с друзьями или устроить посиделки с родными. Близнецы. Все ставки будут сделаны исключительно на вашу коммуникацию. Больше общайтесь с людьми, находите новые темы для разговоров, увлеките окружающих чем-то. Раки. В этот день вам захочется проявить заботу по отношению к близким людям. Что ж, это очень хорошо. Астрологи советуют вам подготовить сюрприз для своих родных, чтобы поднять им настроение. Львы. День будет благоприятным для новых начинаний. Возможно, у вас есть какие-то идеи, озвучьте их начальству. Есть шанс, что оно обратит внимание на вас и ваше предложение. Девы. Вам нужно организовать свой день так, чтобы вы все успели сделать. Расставьте приоритеты и беритесь только за самое важное. Все остальное может подождать. Весы. Стоит найти баланс между работой и личной жизнью. Скорее всего, ваша вторая половинка не чувствует себя нужной и любимой. Исправьте ситуацию. Скорпионы. Этот день принесет вам новые вызовы, с которыми вам придется справляться в одиночку. Полагайтесь только на себя и свою интуицию. Никому нельзя слепо доверять. Стрельцы. Вам захочется отправиться на встречу приключениям, берите в охапку своих друзей или близких и мчите покорять этот мир. У вас все получится, только верьте в себя. Козероги, на вас могут свалиться новые задачи, поэтому есть риск, что вам придется задержаться. Однако астрологи говорят, что все ваши усилия будут вознаграждены. Водолеи, очень важно, чтобы сегодня вы находились в окружении чутких людей. Возможно, вы узнаете какую-то печальную новость, поэтому вам понадобится поддержка. И, наконец, рыбы. Посвятите день отдыху и релаксу. Сходите на массаж в спа-салон, сделайте обертывание. Все это позитивно скажется и на вашем теле, и на душе. Ну вот, собственно, и весь звездный прогноз. Последний, кстати, на этой неделе.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цимс АБЦ.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: последних новостей.
1: Ну, давайте вот такую легкую новость, хотя, как сказать, легкая она или нет, да, на первый взгляд только легкая. Значит, опрос работников, проведенный компанией CVLVM, свидетельствует о том, что опасения потерять работу в Латвии достаточно широко распространены. 29% работников признали, что боятся лишиться своей работы. Самый высокий уровень неуверенности наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% работников заявили, что не уверены в стабильности своей должности на нынешнем месте работы. Относительно высокий уровень тревожности зафиксирован в сфере информационных технологий. 38% опасаются возможной потери работы, что значительно превышает средний показатель по стране. Неуверенность также испытывают специалисты по управлению персоналом. 37%. Работники сферы общественного питания и гостеприимства. 34%. Значит, госсектор. 30% сотрудников гос- и муниципальных учреждений сообщили, что боятся потерять работу. Исторически работа в госсекторе считалась стабильной и надежной. Однако результаты опроса говорят о том, что и в Латвии это представление начинает меняться. Значит, аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг. 29% и столько же, 29% в сфере здравоохранения и социальной сфере. Опасения нередко связаны с конкретными сигналами внутри организации. Почти четверть работников, 24%, не уверены в финансовой устойчивости своей компании. 23% знают коллег, недавно потерявших работу. 22% сообщили, что работодатель начал принимать меры по сокращению расходов. А у 18% тревогу вызывают реорганизации и другие существенные изменения в компании. Ну, что я хочу сказать по этому поводу? Естественно, очень простой ответ. Ничто не вечно под луной. Вы знаете, вот, да, значит, и, знаете, вот стабильности вообще в жизни не бывает. Понимаете, у вас может распасться семья, значит, вы можете потерять работу. Если вы занимаетесь бизнесом, бизнес может идти 25 с половиной лет, а на 26-й год, значит, резко все посыпется ввиду изменений каких-то обстоятельств вокруг. Ну, и т.д., и т.п., и прочее, прочее. Надо быть, знаете, таким гибким, уметь подстраиваться. И, в общем, говорят, конечно, в первую очередь нужно иметь такой вот, значит, как сказать, да, пассивный доход, да, пассивный. Это когда ты, не знаю, имеешь 10 квартир, сдаешь их и получаешь деньги. Хотя, вы знаете, тоже бывает, что квартиры-то плохо сдаются, а ты за них все равно платишь, и налоги, и квартплату, и т.д., и т.п., и прочее, прочее. Поэтому тут, в общем-то, никто не застрахован. Вот, в общем, такая жизнь. Поэтому я, вы знаете, вот все-таки считаю, что когда что-то плохо происходит у вас в плане финансов, нужно думать о том, что есть люди, у которых, вот, допустим, было все хорошо, а потом вообще раз, и я не знаю, что-нибудь такое трагичное с ними произошло, и все, их больше нет. Я знаю очень много таких случаев. Вот человек прям был в шоколаде, прям вот прям деньги падали с неба, понимаете? И все, и вот сгорел буквально, вот там, не знаю, за какое-то небольшое количество времени, или еще что-то случилось. Я считаю, друзья мои, что надо довольствоваться малым и благодарить судьбу, благодарить Бога за то, что у вас это есть, потому что дальше может быть еще хуже. Радуйтесь тому, что имеете. Ну, конечно, естественно, делайте что-то для того, чтобы, значит, работать, продвигаться, как бы развиваться. И обязательно, я думаю, что на вашей стороне будет что-то хорошее, как говорится, правда будет на вашей стороне. Потому что, ну, невозможно так. Я считаю, что должно быть что-то хорошее, когда человек для этого какие-то попытки предпринимает. Впустую, но это вряд ли возможно. Конечно, бывает такое, что впустую, но, может быть, не с первого раза, со второго, с третьего, с четвертого, с пятого обязательно все наладится. Вот как мантру это повторяйте. Ну, пусть немножко как-то так вот я странно наговорил, может быть, много, может быть, невнятно, да, нечетко, но мысль моя, надеюсь, вам ясна. Друзья мои, мы продолжаем вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор. Утро пятницы 10 июля проходит в латвийской столице при нормальной погоде и благоприятном трафике. Портят картину лишь места дорожных работ, сдерживающие пока не слишком активный поток. Тем не менее, были, да и остаются парочка серьезных затруднений. Это улица Лубанас перед Илукстес в направлении моста Славу, а также Карля Ульманя Гатве перед Лепаес в направлении центра. Оставшиеся 12 затуров до 10 минут не дотягивали. В данный момент на дорогах стало еще комфортнее, трафик вернулся на уровень в 2 балла, и мы переходим к сводке госполиции. По Латвии за минувшие сутки 134 ДТП, по Риге и столичному региону 83. Пострадали 9 человек, в том числе один на электрогаджете и 2 велосипедиста. К сожалению, не обошлось без трагедии. В Кековском крае в 11:40 на региональной дороге Рижская ГЭС Пулкарне столкнулись Toyota и Volkswagen. Водитель Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй участник аварии от госпитализации отказался. Ведется расследование. Патрульные составили 75 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 22 штрафа выписали за превышение скорости и агрессивное вождение. Не превышаем, не нарушаем и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня, безопасных дорог и будьте внимательны.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

Друзья мои, вот такая была программа «Доброе утро». Сегодня в пятницу 10 июля завершаем марафон этой недели и встречаем выходные, что, конечно, безусловно, меня лично очень радует. Но еще одна новость: уже в следующие выходные, 17-18 июля, город Цесис отметит свое 820-летие масштабным праздником. Значит, более 50 музыкантов и диджеев, связанных с Цесисом, выступят на многочисленных площадках. Шествия, разные мероприятия, господи, чего только нет. Вы знаете, значит, будет даже, значит, шествие, в котором примут участие организации, предприятия, учреждения, творческие коллективы, общественные объединения, которые представят историю Цесиса от древности до наших дней. В 16:00 все это будет. Значит, называется «Искусство на колесах». И еще из интересного — встреча лесовозов под названием «Король леса 2026, а также, значит, пройдут молодежные концерты, перформансы и silent диско, тихая диско. Это когда ты в наушниках танцуешь, и музыка никому не слышна, только тебе, ну и каждому.

0: Кто танцует, конечно, где-то в одной компании с тобой. Друзья мои, ну что касается лесовозов, вот, честно говоря, страшно, страшно. Смотрю всегда и вспоминаю фильм «Пункт назначения». И, вы знаете, как-то боюсь поэтому на праздники, наверное, не хотел бы с ними сталкиваться, поэтому, извините, в Цесис не поеду. Но вообще шучу, конечно. Прекрасный город и прекрасный, я уверен, концерт и праздник состоится. Поэтому все туда, 17-18 июля, кстати, не так далеко, примерно полтора часа где-то от Риги в среднем, ну, чуть больше. Я, Кирилл Низов, прощаюсь на сегодня. Последние три часа в студии микрофона для вас работал именно я. В понедельник услышимся. Это уже будет 13 июля, слава богу, не пятница. Прекрасного дня, шикарного вечера и замечательных выходных, полных ярких впечатлений. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про пенсии.
1: Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даци Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр.
3: Про исследования.
1: Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают.

0: наперекор трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Лай не кане трогто.
5: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: расскажу кому-то.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
2: Обгон – один из самых опасных маневров на дороге. Он занимает всего несколько секунд, но именно в этот момент чаще всего происходит серьезная авария. Классический алгоритм безопасного обгона выглядит так. Сначала оценка ситуации и, конечно же, видимости, затем разгон до начала маневра с запасом скорости примерно 10-20 км в час. При необходимости это может быть переход на пониженную передачу, чтобы обеспечить максимальную динамику. Во время обгона важно не прижиматься к впереди идущему автомобилю. Дистанция дает обзор и время на реакцию. Завершать маневры нужно плавно, без резких перестроений. Главное правило остается неизменным. Если есть сомнения, обгон лучше не начинать. После поездки на природу или стройки часто приходится перевозить длинные предметы – доски, велосипеды, инвентарь, и нередко они выступают за пределы автомобиля. Вообще-то такие грузы обязательно должны быть обозначены в соответствии с правилами дорожного движения. Если они выступают за габариты автомобиля, необходимо использовать специальное обозначение крупногабаритного груза. Простая тряпка или пакет здесь не считается достаточным. Если этого не сделать, водитель может получить штраф, а при неблагоприятных обстоятельствах еще и создать опасную ситуацию для других участников движения. Правило простое. Если груз выступает, он должен быть заметен и обозначен правильно. Ночная трасса кажется проще. Меньше машин, прохладнее, спокойнее, но именно в темноте возрастает цена любой ошибки. Если впереди закрытый поворот, подъем или участок с ограниченной видимостью, кратковременное переключение дальнего света может предупредить других водителей об опасности. Это простой способ обозначить себя на дороге и снизить риск неожиданной встречи. Но важно помнить, это не повод постоянно моргать без причины. Речь идет только о сигналах в ситуациях, где это действительно помогает сориентироваться. А вот одна из самых опасных ситуаций на трассе – это встречный или попутный обгон. Если вас обгоняет, главное правило – не ускоряться. Даже небольшое изменение скорости может сорвать маневр и привести к аварийной ситуации. По статистике дорожной безопасности именно ошибки при обгоне остаются одной из ключевых причин тяжелых ДТП на загородных дорогах. Поэтому здесь действует простое правило – обгоняющему нужно помочь, а не мешать. Да, на трассе часто бывают ситуации, когда один водитель видит препятствие раньше другого. В таком случае важно правильно подать сигнал. Кратковременное включение поворотника или снижение скорости помогает другим участникам движения быстрее оценить обстановку. Если становится понятно, что встречный автомобиль не успевает завершить обгон, лучше заранее принять вправо и снизить скорость. Это тот случай, когда простое действие может предотвратить серьезную аварию. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
1: Реклама.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
0: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: Реклама.
1: Spīcējs sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spīce Life un Spīce Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spīces lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl. Стоит того.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций Госконтроля, подчеркнул Кучинскис.
2: Про безопасность.
1: Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства – оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», отметил Пуэц.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Когда вы решаете построить баню своими руками, тут же предполагается серьезная работа. Если все сделать правильно, домик на участке превратится в место отдыха и восстановления. Первым шагом является выбор места. Участок должен быть ровным, либо слегка возвышенным. Грунт устойчивым, без риска просадки или накопления влаги. Хорошая идея подвести коммуникации заранее. Это сэкономит время и силы в дальнейшем. Следующий этап – это фундамент. Чаще всего для бани выбирают столбчатое или свайное основание. Оно легче и в условиях правильного выполнения выдерживает нагрузку от строительства. Основной слой – щебень или гравий, а затем – бетон. Такой фундамент дает уверенность и надежность конструкции. Стены и материалы – это сердце вашей бани. Дерево остается классическим выбором – брус, доска или лафет. Этот материал привлекает своей натуральностью, теплотой и эстетикой. Но дерево требует внимания. Его нужно обработать антисептиками и антиперинами. Защитить от влаги и грибка. Следующие заботы – это крыша и вентиляция. Крыша должна удерживать тепло, не позволять влаге проникать внутрь и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха. Баланс между парной и комнатой отдыха невозможен без притока свежего воздуха, правильного вывода горячего пара. Утепление чердачного или подкравельного пространства, качественные материалы и стропильная система – все это влияет на долговечность. Когда все этапы пройдены корректно, баня становится не просто строением, местом, куда хочется возвращаться. А построить ее так, чтобы все было как надо, это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spicai Life un Spicai Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spicai lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.

0: Интересный факт. Технологический прогресс в автомобилестроении.
1: За более чем 130-летнюю историю транспортные средства стали намного сложнее и технологичнее. По сложности современные автомобили превосходят первые спутники Земли, а электронная начинка новых автомобилей по производительности превосходит компьютеры, которым 15 лет.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицу АБЦ.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой и о том, как питомец выражает свои желания. Почему иногда кажется, что собака умело добивается своего у человека, и какие сигналы она для этого использует? Одним из самых узнаваемых способов привлечь внимание является выразительный взгляд. Собака может смотреть на человека так, что этот взгляд кажется особенно проникновенным. В такие моменты хозяину сложно остаться равнодушным, и он чаще откликается на просьбу питомца. Если одного взгляда недостаточно, собака может глубоко вздохнуть или издать тихий звук, который привлекает внимание. Это отражение ее эмоционального состояния, и человек часто реагирует, даже не осознавая почему. Когда нужно усилить эффект, собака может протянуть лапу, слегка коснуться человека или подойти вплотную. Иногда она садится у двери, берет поводок или просто показывает готовность к прогулке. Такие сигналы понятны без слов. Еще один знакомый прием – появление рядом с кухней или столом. Даже сытая собака может внимательно наблюдать за процессом еды, вызывая улыбку и желание поделиться угощением. Если внимания по-прежнему мало, собака может буквально оказаться в центре происходящего. Она ложится рядом, кладет лапу на колени или выбирает место прямо на книге, в пульте или клавиатуре. Это способ напомнить о своем присутствии. Собаки также прекрасно различают слова, связанные с приятными событиями. Они быстро откликаются на приглашение к прогулке или игре и могут не реагировать на слова, которые не вызывают у них интереса. Такое поведение не является обманом. Это результат наблюдательности и умения подстраиваться под реакции человека. Собака просто использует те способы общения, которые уже однажды сработали. И пока мы учимся замечать эти сигналы, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про президента.
2: Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.
3: Про школу.
2: Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованные молоко.
3: Про пенсии.
2: Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: и отпусти.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтари». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле наскоки на тинка, сокращенно скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтари». Билеты «Билешу-сервис».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Обгон – один из самых опасных маневров на дороге. Он занимает всего несколько секунд, но именно в этот момент чаще всего происходит серьезная авария. Классический алгоритм безопасного обгона выглядит так. Сначала оценка ситуации и, конечно же, видимости, затем разгон до начала маневра с запасом скорости примерно 10-20 км в час. При необходимости это может быть переход на пониженную передачу, чтобы обеспечить максимальную динамику. Во время обгона важно не прижиматься к впереди идущему автомобилю. Дистанция дает обзор и время на реакцию. Завершать маневры нужно плавно, без резких перестроений. Главное правило остается неизменным. Если есть сомнения, обгон лучше не начинать. После поездки на природу или стройки часто приходится перевозить длинные предметы. Доски, велосипеды, инвентарь. И нередко они выступают за пределы автомобиля. Вообще-то такие грузы обязательно должны быть обозначены в соответствии с правилами дорожного движения. Если они выступают за габариты автомобиля, необходимо использовать специальное обозначение крупногабаритного груза. Простая тряпка или пакет здесь не считается достаточным. Если этого не сделать, водитель может получить штраф, а при неблагоприятных обстоятельствах еще и создать опасную ситуацию для других участников движения. Правило простое. Если груз выступает, он должен быть заметен и обозначен правильно. Ночная трасса кажется проще. Меньше машин, прохладнее, спокойнее, но именно в темноте возрастает цена любой ошибки. Если впереди закрытый поворот, подъем или участок с ограниченной видимостью, кратковременное переключение дальнего света может предупредить других водителей об опасности. Это простой способ обозначить себя на дороге и снизить риск неожиданной встречи. Но важно помнить, это не повод постоянно моргать без причины. Речь идет только о сигналах в ситуациях, где это действительно помогает сориентироваться. А вот одна из самых опасных ситуаций на трассе – это встречный или попутный обгон. Если вас обгоняет, главное правило – не ускоряться. Даже небольшое изменение скорости может сорвать маневр и привести к аварийной ситуации. По статистике дорожной безопасности именно ошибки при обгоне остаются одной из ключевых причин тяжелых ДТП на загородных дорогах. Поэтому здесь действует простое правило – обгоняющему нужно помочь, а не мешать. Да, на трассе часто бывают ситуации, когда один водитель видит препятствие раньше другого. В таком случае важно правильно подать сигнал. Кратковременное включение поворотника или снижение скорости помогает другим участникам движения быстрее оценить обстановку. Если становится понятно, что встречный автомобиль не успевает завершить обгон, лучше заранее принять вправо и снизить скорость. Это тот случай, когда простое действие может предотвратить серьезную аварию. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
3: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билеты, шустеры. сервис.
6: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.

0: Реклама.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про транспорт.
1: Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинч. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинч, комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics. Лапинч сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля.
3: Про исследования.
1: Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

0: Остановка.
1: Когда утро начинается без спешки и на кухне уже слышен тихий звук сковороды, самое время сделать еще одну вкусную остановку и приготовить простое, но любимое блюдо – мягкие, ароматные творожные сырники без муки. Начнем с основы. В миску добавляем творог, одно яйцо и одну столовую ложку манной крупы. Все хорошо перетираем ложкой или вилкой, чтобы масса стала однородной и нежной, и оставляем примерно на 10-20 минут, чтобы манка набухла и впитала всю лишнюю влагу из творога. Пока масса настаивается, можно промыть изюм, после чего его нужно тщательно обсушить на бумажном полотенце, чтобы не осталось влаги. Затем добавляем к творожной массе сахар, немного ванильного сахара и изюм. Все аккуратно перемешиваем до гладкости. Сладость лучше вносить именно на этом этапе, а не в начале. Если добавить сахар раньше, творог начнет отдавать лишнюю жидкость, и масса станет слишком мягкой, из-за чего сырники могут потерять форму при жарке. А нам нужна плотная и упругая консистенция, чтобы сырники получились высокими, пышными и не растекались. Когда масса готова, можно приступать к формированию. Руками делаем небольшие творожные шарики, слегка сплющиваем их в аккуратные шайбочки высотой около 1,5-2 сантиметров. И обваливаем каждый в манной крупе, чтобы получилась легкая золотистая корочка при обжарке. На сковороде разогреваем смесь растительного и сливочного масел. Выкладываем сырники и жарим их на среднем огне, пока не появится равномерный румяный оттенок. Обязательно переворачиваем и обжариваем с другой стороны до той же золотистой корочки. Когда сырники подрумянятся, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и даем им потомиться еще пару минут, чтобы внутри они стали мягкими и воздушными. Подавайте такие сырники с вареньем, свежими фруктами, сливками или сметаной. И пусть эта вкусная остановка станет вашим добрым началом дня, где в аромате ванили и горячего масла растворяется утренняя суета, уступая место теплу, сладости и спокойствию. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Интересный факт. Радиоприемники в автомобилях.
1: Когда в автопромышленности появился первый радиоприемник, его хотели запретить использовать во многих странах, считая, что автомагнитола может отвлекать водителя от управления автомобилем.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Реклама.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтари. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» сегодня история человека, чья жизнь сама могла бы стать большим голливудским фильмом. Это фильм «Авиатор», масштабная биографическая драма о Говарде Хьюзе, предпринимателе, авиаторе и кинопродюсере, который стремился покорить небо и изменить представление о возможностях человека. Картина основана на реальных событиях и считается одной из ярких классических лент. Он создает масштабный фильм «Ангелы ада», устанавливает авиационные рекорды, развивает собственную авиакомпанию и пытается создать новые самолеты, способные изменить будущее. Но за внешним успехом скрывается сложная личная история. Хьюз сталкивается с тяжелым психологическим состоянием, постоянным давлением, конфликтами с конкурентами и борьбой за свои идеи. Его отношения с известными актрисами, противостояние с крупными компаниями и громкие испытания показывают не только силу, но и уязвимость человека, который привык бросать вызов всему миру. Фильм «Авиатор» получил 5 премий «Оскар», а также признание зрителей и критиков. Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о гениальности, больших мечтах и цене, которую иногда приходится платить за стремление изменить историю. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

0: вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника». Если выгодно, то сейчас.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте!
1: Про финансы.
0: Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис.
1: Про безопасность.
0: Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства – оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», отметил Пуэц.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

Итак, сегодня пятница, 10 июля. Огорчает лишь одно. Быстро пролетает довольно прохладное лето. Впрочем, по погоде это не к нам. Ну, если солнышко светит, это уже хорошо. Мы с превеликим удовольствием начинаем программу по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Всем пламенный привет. Сразу напомню, заявки принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А начнем сегодня с весточки от Игоря. Он пишет: «Здравствуйте, дорогое авторадио, поздравьте, пожалуйста, Риту с днем рождения. Желаю ей счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего». Ну и, в общем-то, все, никаких больше подробностей. Но, может быть, ничего и не нужно. Рита с Игорем где-то рядом, он и цветы, и подарки, и внимание, и пожелания все сделает в лучшем виде. Мы же, в свою очередь, вас поздравляем и слушаем песню про Маргариту в замечательной передаче «Только для вас».

Это программа «По заявкам только для вас». И вот что хорошо. Ирина Зотова всегда присылает поздравления заранее, и это правильно. А в данном случае заблаговременность еще оправдана тем, что день рождения, по сути, завтра. Но поскольку у нас будет выходной, поздравляем сегодня. Итак, Злата Зотова. Ей исполняются прекрасные 19. Она готова принимать цветы, подарки и добрые слова пожеланий. Например, такие стихи. «Дорогая Злата, будь всегда богата. Улыбайся, радуйся и пой в будни выходной. Будь всегда красива, как в оперете дива. Всегда прекрасно хороша и пусть поет твоя душа». Это пожелание от всей дружной семьи Зотовых и Лякиных. И еще, мы очень рады, Злата, что вы такая умница-красавица. И принимайте музыкальный подарок, он тоже от семьи и немного от Авторадио Латвия. Хотя здесь поется о весне, вы королева всех времен года. Поздравляем!

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Это прекрасно, когда есть повод поздравить близкого, а главное, любимого человека через Авторадио Латвия и нашу замечательную передачу. Нам пишет Валера. Привет, Авторадио. У моей любимой Танюшки сегодня юбилей. Если что, 55. Счастья, здоровья и любви. Это поздравил любимый и любящий муж Валера. И, пожалуйста, поставьте песню про день рождения красивую. Заранее благодарю вас и ваше радио. Ну вот прекрасный пример, как сделать день праздничным, запоминающимся и прекрасным. Мы вас, Татьяна, также поздравляем и добавим Николая Баскова с наилучшими пожеланиями. С красивой датой, с днем рождения!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вонда Сава. На сцене – Бо

Это программа «По заявкам только для вас». Нам пишет Евгения. Добрый день. Очень хочу поздравить мою дорогую подругу Веру Павлову с днем рождения. Вероня, ты добрейший человек на свете. Я тебя очень люблю и ценю нашу дружбу, которой уже больше 20 лет. Пусть твоя жизнь будет прекрасной, такой, о которой ты всегда мечтала. Любви и радости от жизни. Твоя Романенко. И по скриптум. Жду нашей встречи. От души вас, Вера, поздравляем. В подарок будем слушать чудесную песенку от «Елки». И пусть она добавит вам еще толику счастья. Ваш праздничный день рождения.

Не только поздравления, но и приветы мы передаем своим близким, родным, друзьям и коллегам. Нам пишет Ирина. Владимир, добрый день. Поздравляю с пятницей и передаю привет своим подругам и любимым коллегам Настюшке и Юльчику. Если можно, для них песню Владимира Преснякова. Ну вот не знаю, чем обусловлен этот музыкальный выбор. Песня называется «Странная», но зато с такими не скучно, и это как минимум. Вот на этой позитивной нотке мы программу по заявкам завершаем. Песня для вас, Настя и Юля, уже готова. А с нашими слушателями мы встретимся в понедельник на том же месте в тот же час.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.

0: эмоции ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА.
1: Про президента.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.
1: Про школу.
0: Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованные молоко.
1: Про погоду.
0: В субботу, 11 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге в первой половине дня облачно и дождливо. Ближе к вечеру небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servis tīklā.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Обгон – один из самых опасных маневров на дороге. Он занимает всего несколько секунд, но именно в этот момент чаще всего происходит серьезная авария. Классический алгоритм безопасного обгона выглядит так. Сначала оценка ситуации и, конечно же, видимости, затем разгон до начала маневра с запасом скорости примерно 10-20 км в час. При необходимости это может быть переход на пониженную передачу, чтобы обеспечить максимальную динамику. Во время обгона важно не прижиматься к впереди идущему автомобилю. Дистанция дает обзор и время на реакцию. Завершать маневры нужно плавно, без резких перестроений. Главное правило остается неизменным. Если есть сомнения, обгон лучше не начинать. После поездки на природу или стройки часто приходится перевозить длинные предметы. Доски, велосипеды, инвентарь. И нередко они выступают за пределы автомобиля. Вообще-то такие грузы обязательно должны быть обозначены в соответствии с правилами дорожного движения. Если они выступают за габариты автомобиля, необходимо использовать специальное обозначение крупногабаритного груза. Простая тряпка или пакет здесь не считается достаточным. Если этого не сделать, водитель может получить штраф, а при неблагоприятных обстоятельствах еще и создать опасную ситуацию для других участников движения. Правило простое. Если груз выступает, он должен быть заметен и обозначен правильно. Ночная трасса кажется проще. Меньше машин, прохладнее, спокойнее, но именно в темноте возрастает цена любой ошибки. Если впереди закрытый поворот, подъем или участок с ограниченной видимостью, кратковременное переключение дальнего света может предупредить других водителей об опасности. Это простой способ обозначить себя на дороге и снизить риск неожиданной встречи. Но важно помнить, это не повод постоянно моргать без причины. Речь идет только о сигналах в ситуациях, где это действительно помогает сориентироваться. А вот одна из самых опасных ситуаций на трассе – это встречный или попутный обгон. Если вас обгоняют, главное правило – не ускоряться. Даже небольшое изменение скорости может сорвать маневр и привести к аварийной ситуации. По статистике дорожной безопасности именно ошибки при обгоне остаются одной из ключевых причин тяжелых ДТП на загородных дорогах. Поэтому здесь действует простое правило – обгоняющему нужно помочь, а не мешать. Да, на трассе часто бывают ситуации, когда один водитель видит препятствие раньше другого. В таком случае важно правильно подать сигнал. Кратковременное включение поворотника или снижение скорости помогает другим участникам движения быстрее оценить обстановку. Если становится понятно, что встречный автомобиль не успевает завершить обгон, лучше заранее принять вправо и снизить скорость. Это тот случай, когда простое действие может предотвратить серьезную аварию. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буни Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буни Цимс АБЦ.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой и о том, как питомец выражает свои желания. Почему иногда кажется, что собака умело добивается своего у человека, и какие сигналы она для этого использует? Одним из самых узнаваемых способов привлечь внимание является выразительный взгляд. Собака может смотреть на человека так, что этот взгляд кажется особенно проникновенным. В такие моменты хозяину сложно остаться равнодушным, и он чаще откликается на просьбу питомца. Если одного взгляда недостаточно, собака может глубоко вздохнуть или издать тихий звук, который привлекает внимание. Это отражение ее эмоционального состояния, и человек часто реагирует, даже не осознавая почему. Когда нужно усилить эффект, собака может протянуть лапу, слегка коснуться человека или подойти вплотную. Иногда она садится у двери, берет поводок или просто показывает готовность к прогулке. Такие сигналы понятны без слов. Еще один знакомый прием – появление рядом с кухней или столом. Даже сытая собака может внимательно наблюдать за процессом еды, вызывая улыбку и желание поделиться угощением. Если внимания по-прежнему мало, собака может буквально оказаться в центре происходящего. Она ложится рядом, кладет лапу на колени или выбирает место прямо на книге, в пульте или клавиатуре. Это способ напомнить о своем присутствии. Собаки также прекрасно различают слова, связанные с приятными событиями. Они быстро откликаются на приглашение к прогулке или игре и могут не реагировать на слова, которые не вызывают у них интереса. Такое поведение не является обманом. Это результат наблюдательности и умения подстраиваться под реакции человека. Собака просто использует те способы общения, которые уже однажды сработали. И пока мы учимся замечать эти сигналы, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Проведена 50-я в Латвии операция по трансплантации сердца. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии, центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор,

0: Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдиньша и детская клиническая университетская больница.
1: Про безопасность.
0: Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования. В ходе проверок на клубники и черники из Латвии обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинококка. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококкоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственной ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственной ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов, на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне.
1: Про погоду.
0: В выходные в стране вновь установится по-летнему теплая погода. В субботу еще возможны дожди. Столбики термометров днем поднимутся лишь до плюс 16, плюс 20. Однако в воскресенье станет теплее. Максимальная температура воздуха составит плюс 22, плюс 26 градусов. В понедельник влияние антициклона усилится. На большей части территории страны воздух прогреется до плюс 20, плюс 25. А местами температура достигнет 27-28 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā, Rīgas Miesnieks, fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite, 3 veidi, 850 ml, 79 €. Maxima.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
8: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках «Веселиба» с центру Апвейна и с картой лояльности «Веселиба» первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
9: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
10: Доброе утро, планета!
9: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Интересный факт. Баллончики с деревенской грязью.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Автомонитор.
1: Начнем выпуск с констатации простого факта. В Риге уже вовсю идет вечерний час пик. Причем пятерка на мониторе появилась уже к 2 часам. Понятно, что работать не хочется, а хочется отдыхать и наслаждаться жизнью. В этом, друзья, я вас тоже хорошо понимаю. Однако до места назначения еще нужно добраться. А сделать это порой непросто. Во-первых, трафик уже сложный и находится в диапазоне от 6 до 7 баллов. От 10 до 15 минут можно оставить на Карля Ульманя Гатве перед Лепес в сторону центра. В обратном направлении со стороны островного моста перед Венебас Гатве тоже затор, уже превышающий 10 минут. Если двигаться со стороны железнодорожного моста по Мукусалас, в месте выезда на Мукусальский круг ДТП. Заторы как со стороны съезда с островного, так и на самой Мукусалас. Еще одна пробка на 10 минут или чуть более на улице Круспилс в направлении от моста Славу к перекрестку с Гранита. И минут 15 займет преодоление участка на Бриеве с Гатве перед Мурьенью, в сторону Югла и далее на Видземское шоссе. Соответственно, на улице Юглас также в сторону Мурьенью приличный затор. Долго можно перечислять, но важно самим быть начеку и ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю, чтобы дороги были безопасными, а день приятным в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl. Стоит того.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на билетсервис.lv.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

желаю то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным

слышался смех тетвары, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу

друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Все бригады скорой помощи в Латвии оснащены касками и бронежилетами. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования

0: поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей.
1: Проводителей.
0: Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничества, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через ПКМАТ или лично в клиентском центре дирекции.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в большинстве районов дожди, местами возможны грозы. Ветер будет слабым, преимущественно северным, местами возможен туман, утром на побережье залива, а с полудня на морском побережье умеренный северный-северо-западный ветер, порывы которого усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями в начале дня, к вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: И вновь о движении в латвийской столице. За прошедшие полчаса картина особо не изменилась. Трафик остается в диапазоне от 6 до 7 баллов. Количество заторов перевалило за 40, но это не 60 и не 70, которые порой мы видим в это же время в другие будние дни. Видимо, многие уже проследовали куда нужно. Благодаря этому практически нигде не видно 20-минутных пробок. А вот на 10-15 минут можно задержаться на Карля Урмани Гатве перед Лепаэс в направлении центра. На самой Лепаэс приличная пробка со стороны улицы Марупес, кроме того, на Даугавгривас и Слокас и вообще плотно в этом районе. Новый светофор на перекрестке с Юрмалас Гатвой еще адаптируется. Подождем. Заметная пробка со стороны Островного моста, как на съезд на Мукусальский круг, так и в сторону Венебас Гатвы. Затруднено движение на Густава Земгала Гатва перед Бриебас с обеих сторон. На самой Бриебас Гатвы затор перед Муриеню в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе. И на улице Юглас с с другой стороны, но в том же направлении тормозит транспортный поток. В общем, проблем в городе хватает, но нерешаемых, по сути, нет. Везде есть движение, хотя далеко не такое бодрое, как нам бы хотелось. Пожелаю терпения, благоразумия, торопиться не надо. Впереди выходные. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и будьте на дорогах внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, там Беатрис А.
3: Бытовую технику надо покупать в интернете, дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
2: ПТА, там Беатрис А.
6: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
7: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: расскажу кому-то.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
2: Обгон – один из самых опасных маневров на дороге. Он занимает всего несколько секунд, но именно в этот момент чаще всего происходит серьезная авария. Классический алгоритм безопасного обгона выглядит так. Сначала оценка ситуации и, конечно же, видимости, затем разгон до начала маневра с запасом скорости примерно 10-20 км в час. При необходимости это может быть переход на пониженную передачу, чтобы обеспечить максимальную динамику. Во время обгона важно не прижиматься к впереди идущему автомобилю. Дистанция дает обзор и время на реакцию. Завершать маневры нужно плавно, без резких перестроений. Главное правило остается неизменным. Если есть сомнения, обгон лучше не начинать. После поездки на природу или стройки часто приходится перевозить длинные предметы – доски, велосипеды, инвентарь, и нередко они выступают за пределы автомобиля. Вообще-то такие грузы обязательно должны быть обозначены в соответствии с правилами дорожного движения. Если они выступают за габариты автомобиля, необходимо использовать специальное обозначение крупногабаритного груза. Простая тряпка или пакет здесь не считается достаточным. Если этого не сделать, водитель может получить штраф, а при неблагоприятных обстоятельствах еще и создать опасную ситуацию для других участников движения. Правило простое. Если груз выступает, он должен быть заметен и обозначен правильно. Ночная трасса кажется проще. Меньше машин, прохладнее, спокойнее, но именно в темноте возрастает цена любой ошибки. Если впереди закрытый поворот, подъем или участок с ограниченной видимостью, кратковременное переключение дальнего света может предупредить других водителей об опасности. Это простой способ обозначить себя на дороге и снизить риск неожиданной встречи. Но важно помнить, это не повод постоянно моргать без причины. Речь идет только о сигналах в ситуациях, где это действительно помогает сориентироваться. А вот одна из самых опасных ситуаций на трассе – это встречный или попутный обгон. Если вас обгоняют, главное правило – не ускоряться. Даже небольшое изменение скорости может сорвать маневр и привести к аварийной ситуации. По статистике дорожной безопасности именно ошибки при обгоне остаются одной из ключевых причин тяжелых ДТП на загородных дорогах. Поэтому здесь действует простое правило – обгоняющему нужно помочь, а не мешать. Да, на трассе часто бывают ситуации, когда один водитель видит препятствие раньше другого. В таком случае важно правильно подать сигнал. Кратковременное включение поворотника или снижение скорости помогает другим участникам движения быстрее оценить обстановку. Если становится понятно, что встречный автомобиль не успевает завершить обгон, лучше заранее принять вправо и снизить скорость. Это тот случай, когда простое действие может предотвратить серьезную аварию. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: В Риге 18 часов.
1: Новости. В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии недвижимость является приоритетным видом вложений. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Латио» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы кажется сложным и рискованным, а покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле

0: нынешнее жилье. Не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в большинстве районов дожди, местами возможны грозы. Ветер будет слабым, преимущественно северным, местами возможен туман, утром на побережье залива, а с полудня на морском побережье умеренный северный-северо-западный ветер, порывы которого усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями в начале дня, к вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Ну что ж, в латвийской столице вечерний час пик пошел на спад. Державшиеся с 5 до 6 часов 6-7 баллов уже уступили место пятерке. На мониторе вот-вот появятся 4 балла, но это в среднем. И хотя обстановка в городе постепенно налаживается, некоторые пробочные места остаются. Мы посмотрим, где сложнее всего. Тормозит улица Валдемара к Вантовому мосту и далее до улицы Мелсила. Островной мост на съезде в сторону Мукусальского круга и по направлению к Венебас-Гатве. С другой стороны, на Карле Ульмане-Гатве пробка перед ЛПС в направлении центра, и отметим еще парочку заторов. На Бриебас-Гатве перед Муреню в сторону Юглы и на улице Юглас также перед Муреню в направлении Видземского шоссе. Кстати, за городом на Рижской окружной А5 пробка в сторону Кековского круга и далее до круга, куда выходят дороги с ГЭС, а также 85-е и 90-е региональные трассы. Зато уменьшились заторы на Рижской окружной А4, их там было несколько, и теперь перед Балтезерс затруднение лишь на несколько минут. Все это говорит о том, что дороги освобождаются от транспорта, и это хорошо, потому что в прогнозе появилась гроза с 19 до 21 часа. Так что, возможно, грянет гром, не пугайтесь, все идет по плану. На этом о трафике на этой неделе, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и замечательного уикенда в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да. ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартине Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк Зрига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Интересный факт. Радиоприемники в автомобилях.
1: Когда в автопромышленности появился первый радиоприемник, его хотели запретить использовать во многих странах, считая, что автомагнитола может отвлекать водителя от управления автомобилем.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается

0: Облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. И инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Билетем, билишу сервис.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Jūrmalā – lieta. Tri vēčerā, katorē nepavtarēts. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких,

0: Ginger. Вкусная остановка.
1: Когда утро начинается без спешки и на кухне уже слышен тихий звук сковороды, самое время сделать еще одну вкусную остановку и приготовить простое, но любимое блюдо – мягкие, ароматные творожные сырники без муки. Начнем с основы. В миску добавляем творог, одно яйцо и одну столовую ложку манной крупы. Все хорошо перетираем ложкой или вилкой, чтобы масса стала однородной и нежной, и оставляем примерно на 10-20 минут, чтобы манка набухла и впитала всю лишнюю влагу из творога. Пока масса настаивается, можно промыть изюм, после чего его нужно тщательно обсушить на бумажном полотенце, чтобы не осталось влаги. Затем добавляем к творожной массе сахар, немного ванильного сахара и изюм. Все аккуратно перемешиваем до гладкости. Сладость лучше вносить именно на этом этапе, а не в начале. Если добавить сахар раньше, творог начнет отдавать лишнюю жидкость, и масса станет слишком мягкой, из-за чего сырники могут потерять форму при жарке. А нам нужна плотная и упругая консистенция, чтобы сырники получились высокими, пышными и не растекались. Когда масса готова, можно приступать к формированию. Руками делаем небольшие творожные шарики, слегка сплющиваем их в аккуратные шайбочки высотой около 1,5-2 сантиметров. И обваливаем каждый в манной крупе, чтобы получилась легкая золотистая корочка при обжарке. На сковороде разогреваем смесь растительного и сливочного масел. Выкладываем сырники и жарим их на среднем огне, пока не появится равномерный румяный оттенок. Обязательно переворачиваем и обжариваем с другой стороны до той же золотистой корочки. Когда сырники подрумянятся, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и даем им потомиться еще пару минут, чтобы внутри они стали мягкими и воздушными. Подавайте такие сырники с вареньем, свежими фруктами, сливками или сметаной. И пусть эта вкусная остановка станет вашим добрым началом дня, где в аромате ванили и горячего масла растворяется утренняя суета, уступая место теплу, сладости и спокойствию. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu!
6: Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вонда Сава. На сцене

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
7: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Седьмое место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.
1: Я не думал, не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить 10 лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
6: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. 4 место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
3: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

0: народные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» сегодня история человека, чья жизнь сама могла бы стать большим голливудским фильмом. Это фильм «Авиатор», масштабная биографическая драма о Говарде Хьюзе, предпринимателе, авиаторе и кинопродюсере, который стремился покорить небо и изменить представление о возможностях человека. Картина основана на реальных событиях и считается одной из ярких классических лент. Он создает масштабный фильм «Ангелы ада», устанавливает авиационные рекорды, развивает собственную авиакомпанию и пытается создать новые самолеты, способные изменить будущее. Но за внешним успехом скрывается сложная личная история. Хьюз сталкивается с тяжелым психологическим состоянием, постоянным давлением, конфликтами с конкурентами и борьбой за свои идеи. Его отношения с известными актрисами, противостояние с крупными компаниями и громкие испытания показывают не только силу, но и уязвимость человека, который привык бросать вызов всему миру. Фильм «Авиатор» получил 5 премий «Оскар», а также признание зрителей и критиков. Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о гениальности, больших мечтах и цене, которую иногда приходится платить за стремление изменить историю. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: За долгую карьеру Доминик Джокер успел поработать с разными российскими представителями шоу-бизнеса. Около половины своей творческой биографии музыкант провел в тени, трудясь за кулисами над песнями для других исполнителей. Ну а в середине нулевых предпринял рискованный шаг. Скажем так, вышел из-за спин тех, для кого когда-то создавал хиты, чтобы заявить о своем таланте в полную силу. Кстати, в интервью Доминику часто приходилось отвечать на вопрос, не собирается ли он уходить от любовной тематики в своих песнях. Певец признавался, что задумывался об этом, но при этом считал, что глубинное чувство является главным движущим фактором. И в этом можно убедиться прямо сейчас. В проекте «Живой звук» песня, которая стала хитом и проложила путь Доминику в большой шоу-бизнес. Ну а в живом исполнении песня звучит куда интереснее.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Куренков. Обожаю. Живое выступление 2021 года.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя

доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Покраска авто. Конвейерное производство и инновационные разработки в области робототехники позволили максимально облегчить процесс изготовления автомобилей. Поэтому автомобиль среднего класса может быть собран буквально за 25 часов. Но чуть меньше половины этого времени уходит на покраску. И тут ничего не поделаешь, так как окрашивание машины – слишком трудоемкий процесс со своими тонкостями.
1: Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Комбинация. Бухгалтер. Живое выступление 2018 года.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостиком падел на переулка.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
4: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия.
5: Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.